скрет пласти на всю страну трубач трубит, трубаш на всю страну трубит, и потому своем трубаш талант, его совьем мой Дитеман, совьем мой Дитеман. На мама!

там скрепло стіна всю, страну трубач трубить, трубаш на всю страну трубить, і потому стоян трубаш талан, его зовем мой дитеман, зовем мой дитеман. На мама!